0: дома». С вами Иваново ФМ.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: слушаете Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой, и болотную слизь конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взгляд.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

о чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как оружейный затвор, и вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
1: Год 1101.
2: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
1: Год 1314.
2: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждал своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений, недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Витамин.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: вами Иваново-ФМ. Первое областное радио.
1: Да!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
2: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Рудниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

знать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал...

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Тенет Плюс – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Lepus от концерна Cherry. Выпускает примерно те же модели Cherry, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. БАФ 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 400 000 рублей, дизельная 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей Танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверит датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромам правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: идет дождь.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Реклама на Иваново FM.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
2: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 20 многодетных родителей в Ивановской области открыли свое дело с помощью региональной меры поддержки. В этом году получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей на реализацию своих предпринимательских идей смогут еще 10 многодетных семей из нашего региона. Как сообщает правительство, финансовую помощь можно направить на покупку оборудования и материалов, регистрацию и оформление. Специалисты кадровых центров «Работа России» помогут составить бизнес-план и проконсультируют по всем вопросам. В Иванове осудили организаторов подпольного казино. Трое жителей региона открыли несколько игровых клубов в подсобных помещениях баров. К работе они привлекли еще 8 человек. Игорные заведения действовали в течение года. За это время участники незаконного бизнеса заработали более 7,5 миллионов рублей. На днях состоялся суд. Фемида назначила преступникам 2 года лишения свободы со штрафами до 300 тысяч. Их подельники получили условные сроки. Более 6 миллионов рублей конфискованы в доход государства. В Иванове готовят к весенне-летнему сезону фонтаны. На неделе состоялся пробный пуск самого крупного водного сооружения города на площади Пушкина. Испытания прошли штатно, как сообщили в мэрии. Помимо плановых работ, специалистам пришлось устранять повреждения, нанесенные вандалами. Горожан призывают бережно относиться к городскому имуществу и напоминают, что чаша фонтана не предназначена для купания или силовых упражнений. Добавим, фонтану на площади Пушкина почти 20 лет серьезного обновления. Оборудование за все это время там ни разу не проводилось. Осенью планируется начать капитальный ремонт. В Кинешемском драмтеатре продолжают капремонт по нацпроекту «Семья». Уже стартовало обновление центрального крыльца. Также строители смонтируют новую пожарную сигнализацию, систему оповещения зрителей, отремонтируют электрооборудование. Работы завершат к открытию международного фестиваля «Островский фест», который пройдет в Кинешме в августе. Добавим, также в этом году в Ивановской области, благодаря нацпроекту, современная техника появится в сельских клубах, библиотеках и музеях. А еще стартуют новые инициативы по созданию детских центров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
1: Год 1101.
2: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
1: Год 1314.
2: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждал своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений, недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: А как? Уже сентябрь?
6: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия, эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
8: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народ артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
9: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках, проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
5: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
8: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Бизнес-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet Plus готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Tenet Plus – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Lepus от концерна Chery. Выпускает примерно те же модели Chery, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. BAV 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 400 000 рублей, дизельная – 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей – Танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверит датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
12: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
13: А как? Уже сентябрь?
14: Еще май!
15: Только до 10 мая в магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
16: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России – Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
14: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
17: Ювелирная улица Приволжска.
18: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
19: Окей.
18: Подробности на Окмаркет.ру.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Чехии. С вами Иваново ФМ.
1: Проложите, проложите, вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим. В

0: ваши острые клыки.
1: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
2: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
8: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник Малинки приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник Малинки. Ждем вас!
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Романова FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
9: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
12: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
13: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице -5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках, проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 20 многодетных родителей в Ивановской области открыли свое дело с помощью региональной меры поддержки. В этом году получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей на реализацию своих предпринимательских идей смогут еще 10 многодетных семей из нашего региона. Как сообщает правительство, финансовую помощь можно направить на покупку оборудования и материалов, регистрацию и оформление. Специалисты кадровых центров «Работа России» помогут составить бизнес-план и проконсультируют по всем вопросам. В Иванове осудили организаторов подпольного казино. Трое жителей региона открыли несколько игровых клубов в подсобных помещениях баров. К работе они привлекли еще 8 человек. Игорные заведения действовали в течение года. За это время участники незаконного бизнеса заработали более 7,5 миллионов рублей. На днях состоялся суд. Фемида назначила преступникам 2 года лишения свободы со штрафами до 300 тысяч. Их подельники получили условные сроки. Более 6 миллионов рублей конфискованы в доход государства. В Иванове готовят к весенне-летнему сезону фонтаны. На неделе состоялся пробный пуск самого крупного водного сооружения города на площади Пушкина. Испытания прошли штатно, как сообщили в мэрии. Помимо плановых работ, специалистам пришлось устранять повреждения, нанесенные вандалами. Горожан призывают бережно относиться к городскому имуществу и напоминают, что чаша фонтана не предназначена для купания или силовых упражнений. Добавим, фонтану на площади Пушкина почти 20 лет серьезного обновления. Оборудование за все это время там ни разу не проводилось. Осенью планируется начать капитальный ремонт. В Кинешемском драмтеатре продолжают капремонт по нацпроекту «Семья». Уже стартовало обновление центрального крыльца. Также строители смонтируют новую пожарную сигнализацию, систему оповещения зрителей, отремонтируют электрооборудование. Работы завершат к открытию международного фестиваля «Островский фест», который пройдет в Кинешме в августе. Добавим, также в этом году в Ивановской области, благодаря нацпроекту, современная техника появится в сельских клубах, библиотеках и музеях. А еще стартуют новые инициативы по созданию детских центров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
2: Говорит и показывает.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
1: Год 1101.
2: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династии близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
1: Год 1314.
2: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждал своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: А как? Уже сентябрь?
12: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
13: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 42-01-01.
14: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
13: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
15: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный, 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
16: Окей.
15: Подробности на Окмаркет.ру.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
8: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
9: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых

0: украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: А как? Уже сентябрь?
5: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля с 30 апреля по 6 мая.
11: Okay.
10: Подробности на OkMarket.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет Плюс готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Тенет Плюс – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Лепос от концерна Черри. Выпускает примерно те же модели Черри, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. БАФ 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т-01. Бензиновая версия стоит 4 400 000 рублей, дизельная – 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей – Танк 300 или G-Tour Т-2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверят датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Хавейл H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Хавейл Про. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». «Экспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: В ТМК по-прежнему старые цены на новые двери. Строителей 76.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
3: 900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
6: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265. Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: божественный. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: С вами Иванова ФМ.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждает своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 20 многодетных родителей в Ивановской области открыли свое дело с помощью региональной меры поддержки. В этом году получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей на реализацию своих предпринимательских идей смогут еще 10 многодетных семей из нашего региона. Как сообщает правительство, финансовую помощь можно направить на покупку оборудования и материалов, регистрацию и оформление. Специалисты кадровых центров «Работа России» помогут составить бизнес-план и проконсультируют по всем вопросам. В Иванове осудили организаторов подпольного казино. Трое жителей региона открыли несколько игровых клубов в подсобных помещениях баров. К работе они привлекли еще 8 человек. Игорные заведения действовали в течение года. За это время участники незаконного бизнеса заработали более 7,5 миллионов рублей. На днях состоялся суд. Фемида назначила преступникам 2 года лишения свободы со штрафами до 300 тысяч. Их подельники получили условные сроки. Более 6 миллионов рублей конфискованы в доход государства. В Иванове готовят к весенне-летнему сезону фонтаны. На неделе состоялся пробный пуск самого крупного водного сооружения города на площади Пушкина. Испытания прошли штатно, как сообщили в мэрии. Помимо плановых работ, специалистам пришлось устранять повреждения, нанесенные вандалами. Горожан призывают бережно относиться к городскому имуществу и напоминают, что чаша фонтана не предназначена для купания или силовых упражнений. Добавим, фонтану на площади Пушкина почти 20 лет серьезного обновления. Оборудование за все это время там ни разу не проводилось. Осенью планируется начать капитальный ремонт. В Кинешемском драмтеатре продолжают капремонт по нацпроекту «Семья». Уже стартовало обновление центрального крыльца. Также строители смонтируют новую пожарную сигнализацию, систему оповещения зрителей, отремонтируют электрооборудование. Работы завершат к открытию международного фестиваля «Островский фест», который пройдет в Кинешме в августе. Добавим, также в этом году в Ивановской области, благодаря нацпроекту, современная техника появится в сельских клубах, библиотеках и музеях. А еще стартуют новые инициативы по созданию детских центров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: А как? Уже сентябрь?
9: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
12: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок внести порядок их получения на «ОКМаркет.ру».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet Plus готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Tenet Plus – это новая марка от российского холдинга ГР. Будут выпускать автомобили на базе марки Lepus от концерна Chery. Выпускает примерно те же модели Chery, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. BAV 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 400 000 рублей, дизельная – 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей – Танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Atlas. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверят датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: 4 и 5 июня.

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online ру тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
1: 900-077.
2: 900-077.
3: Мы ведем прямой репортаж с Юрием.

0: улице Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках, проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер юго-западный 3,5 метров, в секунду температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: А как? Уже сентябрь?
2: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
3: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
2: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
3: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой!
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
10: Пьяный олень дороги не хозяин.
11: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
12: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер юго-западный 3,5 метров, в секунду температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 мая.
1: Год 1101.
2: Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успения Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой. Предположительно, в Россию икона попала в середине 1046 года, когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь, царевну Анну, старшую жену князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династии. Династической близости Константинополя и Руси. Сын Всеволода Ярославича, князь Владимир Мономах, в 1095 году перенес икону из Чернигова в Смоленск, где в 1101 году заложил храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором икона и была поставлена и стала именоваться Смоленской. Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия войск Батыя.
1: Год 1314.
2: Родился Сергей Радонежский, русский церковный и государственный деятель. Родился он в семье боярина и при рождении получил имя Варфоломей. В возрасте 10 лет Варфоломей обучался грамоте вместе с братьями. Он очень отставал в обучении, но, несмотря на недовольство учителей и родителей, а также насмешки сверстников, Варфоломей, благодаря терпению и труду, смог ознакомиться со священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию. После смерти родителей он убеждал своего брата Стефана основать пустынь на берегу реки Кончуры, на холме посреди глухого Радонежского бора. Через пару лет к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель. В 1330-х годах на этом месте была построена небольшая деревенская церковь во имя Святой Троицы. Постепенно слава его росла. В обитель стали обращаться все, от крестьян до князей. Многие селились по соседству с ней, жертвовали ей свое имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю нужду пустынь, вскоре обратилась в богатый монастырь. Слава о чудесах, совершаемых преподобным Сергием Радонежским, быстро распространилась, и к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцелений недугов и назидательных советов. Еще при жизни его начали почитать как святого.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
2: Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
3: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке

0: можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 20 многодетных родителей в Ивановской области открыли свое дело с помощью региональной меры поддержки. В этом году получить единовременную выплату в 250 тысяч рублей на реализацию своих предпринимательских идей смогут еще 10 многодетных семей из нашего региона. Как сообщает правительство, финансовую помощь можно направить на покупку оборудования и материалов, регистрацию и оформление. Специалисты кадровых центров «Работа России» помогут составить бизнес-план и проконсультируют по всем вопросам. В Иванове осудили организаторов подпольного казино. Трое жителей региона открыли несколько игровых клубов в подсобных помещениях баров. К работе они привлекли еще 8 человек. Игорные заведения действовали в течение года. За это время участники незаконного бизнеса заработали более 7,5 миллионов рублей. На днях состоялся суд. Фемида назначила преступникам 2 года лишения свободы со штрафами до 300 тысяч. Их подельники получили условные сроки. Более 6 миллионов рублей конфискованы в доход государства. В Иванове готовят к весенне-летнему сезону фонтаны. На неделе состоялся пробный пуск самого крупного водного сооружения города на площади Пушкина. Испытания прошли штатно, как сообщили в мэрии. Помимо плановых работ, специалистам пришлось устранять повреждения, нанесенные вандалами. Горожан призывают бережно относиться к городскому имуществу и напоминают, что чаша фонтана не предназначена для купания или силовых упражнений. Добавим, фонтану на площади Пушкина почти 20 лет серьезного обновления. Оборудование за все это время там ни разу не проводилось. Осенью планируется начать капитальный ремонт. В Кинешемском драмтеатре продолжают капремонт по нацпроекту «Семья». Уже стартовало обновление центрального крыльца. Также строители смонтируют новую пожарную сигнализацию, систему оповещения зрителей, отремонтируют электрооборудование. Работы завершат к открытию международного фестиваля «Островский фест», который пройдет в Кинешме в августе. Добавим, также в этом году в Ивановской области, благодаря нацпроекту, современная техника появится в сельских клубах, библиотеках и музеях. А еще стартуют новые инициативы по созданию детских центров. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер юго-западный 3,5 метров, в секунду температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet Plus готовится к старту продаж. Первые рекламные баннеры с анонсом новинки сфотографировали в Москве. Напомним, Tenet Plus – это новая марка от российского холдинга GR. Будут выпускать автомобили на базе марки Lepus от концерна Chery. Выпускает примерно те же модели Chery, но с оригинальным дизайном в леопардовом стиле. BAV 212 официально поступил в продажу. Опубликованы цены на внедорожник Т01. Бензиновая версия стоит 4 400 000 рублей, дизельная – 4 600. Новинку оценят те, кому нужна комфортная машина для тяжелого бездорожья. Среди альтернатив ей – Танк 300 или G-Tour Т2. Джили начинает крупный отзыв кроссоверов Атлас. У машин, выпущенных с октября 2023 по сентябрь 2025 года, проверит датчики парковки. Возможен перегрев и повреждение элементов бампера. В общей сложности в сервис заедут почти 40 тысяч автомобилей. Работы проведут бесплатно для владельцев. В начале 2020-х годов автопромом правила мечта о технологическом рывке. К 30-му году в Европе даже хотели полностью перейти на электромобили. Но сейчас мечты о экологичности и технологичности во всем мире наталкиваются на суровую реальность. Концерны все больше задумываются, как делать машины проще и доступнее, чтобы их реально покупали. Почему так произошло, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Иваново FM.
1: Вот все мои приятели-художники писали.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
4: 4 и 5

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: А, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: А как? Уже сентябрь?
10: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник Малинки приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник Малинки. Ждем вас!
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

0: 9 вечера. Рука об руку на Иваново ФМ.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново ФМ, Елена Лебединская. Продолжаем тему буллинга в школах. И сегодня у нас в студии иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
2: Здравствуйте, уважаемые дорогие.
1: И Анастасия Борисова, психолог, специалист по психологическому сопровождению педагогического процесса. Здравствуйте, Анастасия.
3: Добрый день.
1: Отец Макарий, в прошлой программе мы обсуждали проблемы коммуникации между родителями и детьми. А как быть с воспитанием? Не считаете ли вы, что излишняя строгость или, наоборот, чрезмерная мягкость могут стать причиной того, что ребенок перепутает берега и позволит себе унижать сверстников? Или, наоборот, станет молчаливой жертвой буллинга?
2: Конечно, разумеется. Понимаете, как сказать, еду на машине. Не считаете ли вы, что уклониться в левый кювет или в правый кювет может привести к большой или к маленькой аварии? Ну, разумеется. Причем не просто потому, что я чему-то этого юношу или девушку научил неправильно. Потому что я, ошибаясь в педагогической своей деятельности, в своей коммуникации, это практически одно и то же, в общении с этим с юношей и с девушкой, ну, допускаю ошибки. И вот вам результат. Значит, смотрите, дорогие друзья, что тема примерно та же самая, о чем мы говорили, немножко с другой стороны. Ответственность родителей. Не то, чтобы домой не возвращаться пьяным и не бить кого-то по физиономии. Нет, это патология. Но просто элементарное дело. Баловство ребенка и подростка, уступчивость там, где эта уступчивость не нужна, или наоборот, жесткость и требовательность там, где эта требовательность не нужна, излишне, приводит к ослаблению связи, вот эта коммуникация, связь, и тем самым потере общности, потере единства, потере любви. Друзья мои, эта тема широкая, как мы, не знаю, поговорим, может, еще на эту тему. Что такое семья? Источник любви. На любви построена семья. Но если семья – это не источник любви, она строится на чем-то другом, на обязанностях, как он говорит, какие у меня обязанности в семье? Ну, хорошо, обязанности. Я до 18 лет не исполнился. Говорю, все, у меня обязанности кончились, гуляйте куда хотите, я пойду гулять сам куда хочу. Не годится работа. Или когда члены семьи становятся половыми тряпочками под ногами у этого подрастающего юноши, чаще юноши, иногда девушки, тоже никуда не годится. Тоже разрушение принципа вот этой вот любви, самоотдачи, самопожертвования, самоучастие, взаимоучастие в общем деле.
1: Возьму на себя смелость сказать, что мое поколение, дети 80-х, зачастую были ближе психологически к бабушкам и дедушкам, чем к родителям. Родители слушались, уважали, бабушек с дедушками любили. Современные бабушки с дедушками изменились, многие продолжают работать, и детей на все лето, как во времена моего детства, уже не забирают. Вот на ваш взгляд, современные дети кому скорее доверят свои тайны, если не брать сверстников в расчет?
2: Ну да, дорогие друзья, социальные перемены ускоряются. Вот это тоже приходилось, по-моему, замечать, но это надо знать и понимать. Вот немножко дальше возьмем во времени, временную шкалу, там сколько-то лет назад. Был крестьянин, пахал землю, у него был мерин. Потом этот мерин издох, и он вместо этого мерина пашет уже на двух меринах. Вот вам вся перемена за 50 лет, не он, а его там внук. У него теперь два мерина и железный плуг вместо деревянной сахи. Перемены огромные. Все в наше время. На протяжении одной жизни человек может 2-3 раза полностью менять профессию. Я уже не говорю о браке, это вообще печальная история. Но все меняется. Эта скорость колоссально увеличилась. Поэтому, когда мы пытаемся опираться на социальный опыт, не на личностный опыт, вот кто я, а какой я? Вот, понимаешь, я раньше не работал, бабушка там не работала, 55 лет вышла на пенсию, а сейчас она в 75 лет, будь здоров, заправляет там какую-нибудь бухгалтерию или канцелярию. Ну да, вот это факты жизни.
1: Может быть, как раз-таки агрессия является вот тем последствием отсутствия любви, которую дети недополучили у старшего поколения. Вот меня, например, с братом каждое лето отправляли на 3 месяца к бабушкам и дедушкам, там уроки учить нас не заставляли, помогали по дому мы от чистого сердца, а не по принуждению. И, в принципе, вот все эти 3 летних солнечных месяца купались в любви. Соответственно, сейчас дети вырастают лишенные этого кайфа, лишенные такой вот раздельной любви, когда с тебя ничего не спрашивают, да, может быть, именно нехватка этого детского счастья приводит к тому, что дети становятся агрессивными.
2: Вы правильно говорите, можно чуть поглубже взять. Их агрессия, их дефекты, их грехи, греховные качества, практически одно и то же. Тут не надо говорить, вот с одной стороны грех, а с другой стороны там порок. Это одно и то же. Вырастают, проявляются в результате нездорового образа жизни. Под нездоровым образом жизни просто там ожирение или неподвижность. А вот эта эмоциональная, эта духовная пустота или духовная недостаточность, которая заполняется, с одной стороны, из интернета всяческим вздором, а иногда и уголовщиной, ну вот и начинают проявляться, прорастать эти сорняки. Опять аналогии, ну не знаю, вам нравится, не нравится? Мне нравится. Вот грядка, хорошая грядка, она плодородная. Если ее не пропалывать, вырастает крапива по шею или бурьян. А где там редиска, незаметно. А если аккуратненько ухаживать за этой грядкой, все эти лишние гадости, ну, сорняки, да, убирать, значит, прекрасно урожай вырастает. Вот что-то похожее, не точно так, но нечто похожее происходит с душой молодого человека.
1: Я хотела бы обратиться к нашему психологу. Анастасия, в одной из наших программ вы говорили о том, как важно детям выплескивать свою негативную энергию. Мы с вами обсуждали, что можно, например, бить подушку или дубасить крапиву палкой. Но я знаю, что очень многие родители не разрешают детям выражать свою агрессию. Может ли это как-то повлиять на то, что это трансформируется в какую-то агрессию вне дома, вне родительского контроля?
3: Энергия всегда найдет выход. Любая, позитивная, негативная. Но если мы ее сдерживаем, соответственно, она будет выплескиваться где-то, там, где мы этого не видим. Очень же часто бывают истории, что мой ребенок такого сделал. Что? У меня дома заинька-лапочка. Заинька-лапочка, потому что дома нельзя шуметь, нельзя прыгать, нельзя то-то-то-то-то. Да, можно сидеть читать книжки, ничего больше нельзя. Естественно, ребенок выходит в другую среду, где нет вот этого строгого надзирателя и строгой мамы, и понеслась. Или наоборот, из школы очень часто, если вы встречаете детей из школы, это видно, они просто вот эти вот, особенно началка, потому что в школе надо 40 минут вот так сидеть, а для ребенка это максимально сложно, и вот они выбегают и выплескивают. То есть энергию негативную, позитивную, любую, ее не надо внутри держать, ее не надо бояться. Если у вас ребенок рисует какую-то жуткую жуть, это хорошо, ребенок из себя ее выплеснул, ваша задача, как родители, проговорить, ну или, если не понимаете, как говорить, обратитесь к специалисту. Сегодня их большое количество, разной доступности. Если ребенок кричит, если ребенок бьет подушки, не надо его там срочно записывать на какой-то агрессивный вид спорта, скорее всего, это не поможет. Запишите его на цикличный вид спорта. Это бег, это плавание, это лыжи, сезонная история. То есть там, где повторяющиеся однотипные движения, это помогает избавляться вот от той самой энергии, про которую мы говорим. Работа с голосом, пение, неважно, это будет индивидуальный педагог хоровое, это опять-таки мы выплескиваем из себя. Бить крапиву палкой, кричать в лесу, но все эти темы, они простые. В рамках дома, собственно, вы можете взять бумагу, научить ребенка рвать, рисовать мандалы, ну, любая какая-то история, тот же самый пластилин, да, в зависимости от возраста, боксерскую грушу повесить или подушку бить от дивана, это все доступные методы. Не бойтесь, пожалуйста, проявлений. Проявления бывают разными. Мы можем громко хохотать, мы можем плакать, мы можем агрессивно на что-то злиться. И это все нормально. Не бывает хороших и плохих эмоций, не бывает хороших и плохих чувств. Важно, чтобы все это трансформировалось в мирное русло и не уходило внутрь, либо не переключалось на других людей, кошек, собак, не знаю, тех, кто слабее, которые могут это вытерпеть. Может вытерпеть психотерапевт и может вытерпеть батюшка, к которому мы пришли. Потому что нас этому обучали, а церковь, мы знаем, все прощает. Это задача христианства. Мы те люди, которые умеют выдерживать эмоциональную нагрузку других людей. Мы умеем контейнировать, если говорить профессиональными терминами. Не все родители это могут, не все к этому готовы. Но, опять-таки, с ребенком не выдают методичку в роддоме, и тем более с подростком ее никто не дает. И родители учатся на том опыте, который у них есть. Сил вам, терпения, вы обязательно справитесь. И не стесняйтесь обращаться за помощью. Это нормально, это здорово, это круто.
1: Спасибо большое.
2: Добавить только вот могу одну вещь очень важную. Эмоции сами по себе нейтральные. Эмоции – это погода на море жизни. Я плыву на корабле, мой корабль я управляю штурвалом. Эмоции – это погода. Вот сегодня шторм, завтра штиль, попутный ветер, непопутный ветер. Я не могу изменить эмоции. Вот это, я думаю, мы с психологами находимся здесь полностью в взаимопонимании. Эмоции существуют помимо моей воли. Но моя реакция на эмоции – это моя воля. И это моя ответственность. Поэтому здесь, когда мы говорим об вот этих детских эмоциях, даже взрослых эмоциях, сразу добавляем нрав на вертикаль. Ты бьешь подушку? Ну, подушка ничего не будет, если ты ее не порвешь. Ты не дай бог, бьешь кошку? А что ж ты, милый мой? А ты о ней подумал? А ребенку там 5 лет, ему по барабану, что это кошка, что подушка. Он не понимает разницы. Или, по крайней мере, не дошел еще. А если этого ребенка уже 10 лет, он это все прекрасно понимает. И вот эта нравственная вертикаль, она должна быть все время видима, как, знаете, как некий прибор, к компас там или градусник. Показывать так, что куда мы едем, куда ведет меня эта эмоция, куда ведет этот ветер дует, куда мне надо плыть по ветру или надо держать против ветра.
1: Ну что ж, друзья, наша программа подходит к концу. Надеюсь, всем сегодня было интересно. Напомню, что сегодня мы обсуждали очень серьезную тему буллинга в школах с иеромонахом Иваном Вознесенской епархии, отцом Макарием. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
2: Как мне прийти? С удовольствием всегда.
1: И специалистом по психологическому сопровождению педагогического процесса, психологом Анастасией Борисовой. Анастасия, спасибо за бесплатную консультацию в эфире.
3: Спасибо за приглашение.
1: Это была программа «Рука об руку». Я Елена Лебединская. Услышимся на Иваново ФМ.
0: Рука об руку на Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
4: Окей.
3: Подробности на OkMarket.ru.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки

0: Чехия. С вами Иваново FM. Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново,

0: 8-745-265.
1: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный, 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
2: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

дотягиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Проложите, проложите.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

остались от легкости, и волшебства только колкости, и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери, все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости, доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.